0: отца, сбережет чуба офицера юнца. Голубая девочка на перроне, поезд, наверное, скоро тронет и унесет в незнакомые дали. Преданность, верность, Москвы печаль. Преданность, верность, Москвы печаль.
1: Oha, da ist ein Banderist.

Простор ночной пугает даже птиц, где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь.

0: Шел, да?
1: Ага. Yep.
0: Вот сюда, в середину.
1: Держи. Nimm.
0: Понял, да, где?
1: Да. Yeah. Ich habe die Ohrstöpsel vergessen.

туда, где простор ночной пугает даже птиц, где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда, и покой приобретаешь

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.